0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы начали с вами говорить об убийстве и зависти, о первом убийстве на земле, об убийстве Авеля его братом Каином. Я снова повторяю, дети, берегитесь зависти. Внешнее неравенство существует. Одни люди талантливы, другие нет. Одни красивы, другие нет. Но завидовать нечего, потому что во Христе, который дает нам новое сердце, все становятся одинаковыми, одинаково дорогими и ценными, и одинаково им любимыми. Но возвратимся к Каину. Он поддался низкому чувству зависти, а это привело его к ненависти. Ненависть привела к злобе и гневу, а гнев — к страшному преступлению. Каин нападает в поле на своего пастуха-брата и убивает его. Он стоит над бездыханным трупом Авеля и не чувствует сожаления, не плачет, не убивается. Он не называет брата нежными именами, не просит у него прощения, не пытается остановить кровь, не приводит чувство холодное тело убитого. Каин бежит с поля, оставляя позади убитого брата. Он уходит мрачный, озлобленный, ожесточенный. И когда Господь спросил его, где брат твой, Каин отвечает, не знаю, разве я сторож брату моему? Это была ложь. В его словах не было раскаяния. А когда нет раскаяния, тогда нет и прощения. И человек должен нести наказание за свой поступок. И потому Господь сказал Каину, ты что сделал? Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Теперь проклят ты на земле, изгнанником и беглецом будешь ты на ней. Какая ужасная участь! И Каин пошел от лица Господня, пошел осужденный Богом, родителями и самой землею. Неудивительно, что из его груди вырвалась жалоба «Наказание мое больше, нежели я могу снести». Его самым ужасным наказанием было угрызение совести. Нечистая совесть — самый ужасный палач. Голос совести преследовал Каина. Он понимал, что совершил ужасное преступление и причинил страдания матери и отцу. Интересно описал мучения Каина поэт и писатель Виктор Гюго. Поэт изображает Каина беглецом, скитальцем в пустынных местах. Вот он приходит в долину, чтобы отдохнуть под вечер. Он окружен своими близкими, детьми и внуками. Он ложится, чтобы уснуть. Но, подняв голову, видит на небосклоне открытый глаз, прямо направленный на него. Чтобы избавиться от этого видения, он бежит из тех мест. Он идет 30 дней и 30 ночей. Идет бледный, молчаливый, дрожа от каждого шороха. Он выходит на берег моря, но глаз следует за ним и все глядит на него. «Спрячьте меня!» — кричит он своим близким. Его скрывают в шалаше. «Теперь ты ничего не видишь?» — спрашивает Каина маленькая внучка Цила. «Я опять вижу этот глаз». Сын окружает его стеной из бронзы. Но Каин продолжает жаловаться, что глаз по-прежнему глядит на него. «Его прячут в каменной башне. Исчезли глаз?» — спрашивают его. «Он продолжает смотреть», — отвечает Каин. Наконец он решает жить в гробнице. Его спускают в подземелье, приваливают камень к выходу. Но и там он видит устремленный на него взор громадного глаза. Что это за глаз, так пристально глядевший на Каина? Это глаз Божий. Это Каина совесть. От совести нельзя убежать, потому что она у нас в глубине души. Хотелось бы заставить ее замолкнуть, но это невозможно. Стараешься думать о другом, стараешься не думать о совершенном зле, но это оказывается невозможным. Покидаешь общество, вещи, которые напоминают о преступлении, но совесть следует за нами. Едешь путешествовать, уезжаешь далеко-далеко, в чужие страны, в другой мир. Напрасные усилия. Воспоминания о совершенном преступлении сопутствуют нам, преследует повсюду, как глаз, который преследовал Каина. С совестью нельзя шутить. Это присутствие Бога в нашей душе. Нельзя также пренебрегать ею. Слово Божие говорит, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Если вы сеете зло и не каетесь, вы пожнете только тревогу и страдания. Об этом позаботится ваша совесть. Очистить совесть можно только полным покаянием пред Богом и получением прощения от Господа Иисуса Христа. Христос был распят на кресте за грехи всего мира. И если мы приносим Ему свои преступления с покаянием, Он, видя искреннее желание избавиться от зла, снимает с нас грех и прощает нас. Однажды старый мельник сидел у порога мельницы и отдыхал. К нему подошла женщина, предложила купить у нее водки. Он не пил и отказался, и никак не мог понять, почему она предлагает ему этот вредный напиток. Он пристально посмотрел на нее, и она содрогнулась от этого взгляда. «Почему вы так смотрите на меня? Я ничего дурного не сделала». Мельник продолжал молча глядеть на нее. «Я ничего дурного не сделала», — повторила она, все более и более смущаясь от этого пристального взгляда. «Вы как будто хотите пронзить меня своим взглядом. Ради Бога, перестаньте глядеть на меня, оставьте меня в покое». Но через несколько минут, под влиянием устремленного на нее взгляда, она воскликнула. «Ах, я вижу, что вы все знаете. К чему же скрывать? Хорошо, я вам сознаюсь. У меня был один...» «Один?» — строго спросил он. «Да, один ребенок». «Один?» — снова спросил он. «Боже мой! Кто же вам сказал все это? У меня было двое, но я ничего дурного не сделала». «Ничего дурного?» — спросил он, не сводя с нее глаз. «Боже мой, ну что же ты за человек? Хорошо, я признаюсь, я убила двоих детей». Сказав это, женщина бросилась бежать. Какой потрясающий рассказ, дети! Если взгляд человека может производить такое сильное впечатление на виноватую душу, может так живо напомнить ей о преступлении, какое же действие может произвести взгляд того, кто проникает в сокровенные глубины души, очи которого слишком чисты, чтобы глядеть на зло? Под этим взглядом нераскаявшиеся грешники будут когда-то вопить: «Горы, падите на нас, и скалы, сокройте нас от лица предвечного». Книга Откровения, 6 глава, 16 стих. В тюрьмах принято оставлять в тяжелых дверях глазок, то есть малюсенькое окошечко, через которое часовой может постоянно наблюдать за заключенным. Даже для невинного человека этот постоянный надзор кажется кошмаром, от которого ему некуда бежать, тем более виновного он может довести до сумасшествия. Над всеми нами всевидящее око Бога. Оно или одобряет то, что мы делаем, и радуется с нами, или укоряет и осуждает нас. Для того, чтобы это око всегда было довольно нами, мы не должны делать ничего такого, что мы хотели бы скрыть от него. Для того, чтобы наши грехи не мешали нашему чистому и открытому общению с Богом, они должны быть омыты кровью Христа. Когда Бог видит на нас кровь своего Сына, Он видит нас праведными, а не грешными, и ради крови своего Сына прощает нас. Всю жизнь мы склонны делать плохое, но Христос за все наше зло уплатил, чтобы мы могли приходить к Нему, просить прощения и получать его. Зоркий глаз Бога и угрызения совести не страшны тому, кто возложил все свое упование на Иисуса Христа. Бог глядит с любовью на тех, кто отдал свое сердце Христу. Из любви к нам Он послал в мир Своего Сына, чтобы мы приняли Его жертву и были спасены. Дети, примите Христа в сердце рано в жизни, и вы получите от Него прощение грехов и новую очищенную совесть. Сознание, что Бог глядит на вас, будет приятным вам, и вместо того, чтобы бежать от Божьего ока, как Каин, вы будете искать Его, чтобы всегда быть под этим любящим взглядом. Слава Христу за то, что Он примирил нас с Богом, и нам нечего бояться ни теперь, ни в вечности.

Был летний воскресный день. Когда вся семья вернулась с утреннего богослужения, Олег решил прокатиться на своем орленке. Зная, что родители могут ему это не разрешить, он тихонько выкатил велосипед на улицу. Высокий, аккуратно подстриженный, с живыми черными глазами, Олег был общительным мальчиком. Он любил кататься на своем новеньком велосипеде, который недавно купил ему отец за хорошую учебу. Соседские мальчики могли тоже немного прокатиться на красавце-орленке. Олег не жадничал. Андрей Петрович строго запрещал сыну уезжать далеко от дома. Олегу это казалось несправедливым. Ведь он старший сын, учится в 7 классе, его ровесники ездят где хотят. Пусть братишка играет возле калитки, а я уже вполне самостоятельный. Так думал Олег. Куда же поехать? О, надо посмотреть, как там Ночка, решил Олег и понесся за город. Там на лугу паслась их корова, и детей иногда посылали посмотреть, все ли с ней хорошо. Олег с наслаждением крутил педали, быстро удаляясь от дома. Он то поднимал переднее колесо, пытаясь удержаться на заднем, то ехал, сложив руки на груди. Он хотел придумать еще что-нибудь новенькое, но вдруг увидел парня лет 18 с черными курчавыми волосами. Он шел навстречу Олегу и приветливо улыбался. Это был цыган. На его смуглом лице выделялись черные смеющиеся глаза. «Подожди, постой!» — попросил парень. Останавливаться не хотелось. «Чего он от меня хочет?» — удивился Олег. Родители всегда учили детей остерегаться случайных знакомств. Но, не желая выглядеть трусом, Олег остановился. «Ты знаешь, где живет Витя Белый?» — спросил его цыган, добродушно улыбаясь. Мальчику был знаком адрес Вити, ведь они с детства посещали одну церковь. «Знаю. Вот по этой дороге до конца, а потом налево. А ты можешь показать, чтобы я не ошибся?» «Могу», — смело сказал Олег, не заподозрив хитрости в словах цыгана. Изменив намеченный маршрут, мальчик поехал показывать дорогу. «Как тебя звать?» — спросил парень. «Олег». «А меня Рома. Роман». «Олег, давай я тебя повезу. Быстрее получится». «Давай», — согласился Олег. Он пересел на багажник, и Роман стал крутить педали. Велосипед шел легко, дорога была ровная. Встречный ветер был по-летнему ласковым. «Тебя родители искать не будут?» — продолжал расспрашивать цыган Олега. «Нет, не будут. Я уже не маленький». «Хороший у тебя велосипед. Твой?» «Да, отец купил». Роман ехал и дороги не спрашивал. Вдруг он повернул в другую сторону. «Ты что?» «Не туда», — заерзал на багажнике Олег. «Сейчас я заеду по одному делу и поедем дальше». Мальчик насторожился. «Куда он едет? Может, он хочет забрать мой велосипед?» Роман сбавил скорость, приподнялся и стал заглядывать в огороды. Две женщины, пропалывавшие грядки, увидели его и стали кричать. «Ты что тут делаешь? Вы не знаете, где живет Витя Белый?» — спросил Роман. «Никакого Вити здесь нет. Кати отсюда!» — понеслось в ответ. «Не больно-то они тебе рады», — усмехнулся Олег, а на душе стало еще тревожнее. «Да ну их, бабок!» — махнул рукой цыган и снова улыбнулся Олегу. «Хорошо на твоем велике ехать. Легко. Хорошая вещь». Олег немного успокоился. Ему понравилось, что Роман уже дважды оценил орленка. Развернув велосипед, парень поехал обратно и свернул на нужную ему улицу. Олег ерзал на узком багажнике, крепко держась за седло. Было неудобно. Хотелось спрыгнуть. Но забрать велосипед у цыгана Олег почему-то не решался. Да и Роман ему нравился. Разговорчивый, находчивый, симпатичный. Улица была малолюдной и тихой. Только кое-где раздавался собачий лай. Распустившиеся кусты сирени и жасмина обдавали нежным запахом вспотевшие лица Романа и Олега. «Какая
красотища!» — подумал Олег. «Мама так любит эти цветы!» «Что она сейчас делает?» «Конечно, беспокоится, что меня так давно нет». «И зачем я поехал?» — нарушил запрет отца. Горькие чувства наполнили грустью сердце Олега. Вдруг Олег заметил вдали приближающегося к нему мальчика и обрадовался. По обочине дороги шел Саша, светловолосый парнишка лет 13. Он был родственником Вити, которого искал Роман. Родители Саши и Вити были верующими. Мальчики тоже ходили в собрание, но Витя дружил с неверующими ребятами. «Привет, Санька!» — крикнул Олег, спрыгивая с надоевшего багажника. «Привет! А вы куда едете?» Саша с удивлением смотрел своими голубыми глазами то на Олега, то на Романа. «Да так, катаемся!» — сказал цыган, улыбаясь Саше, как старому знакомому. «Мы к Вите едем. Рома попросил показать дорогу», — разъяснил Олег. «Его нет дома». Саша засунул руки в карманы спортивных штанов и с неодобрением посмотрел на Олега. «Приходи завтра ко мне». Подойдя поближе, пареньку тихо проговорил Роман. «Дело есть». «Нет, не приду». «Почему?» «Я со старым порвал». Саша серьезно взглянул цыгану в его красивые черные глаза. «Ну ладно, мы поехали», — смутившись, буркнул Роман и быстро вскочил на велосипед. Олегу пришлось на ходу запрыгивать на багажник. Он понял, что Витя Белый цыгану был не нужен. На сердце стало неспокойно, тревожила нечестность Романа. Олег пытался придумать, как бы освободиться от этого парня, но боялся показаться трусом. Мрачные мысли Олега прервал голос Романа. «Олег, давай покатаемся еще. Я дам тебе жвачек. Ты их любишь?» — говорил цыган по-дружески. Это успокаивало. «Поехали», — согласился мальчик, хотя и понимал, что лучше было бы вернуться домой. Роман катил все дальше и дальше от знакомых улиц. «Сейчас съездим в центр, купим много жвачек и еще что захочешь». «А у тебя деньги есть?» «Да, много». Около ларька с надписью «Свежий хлеб» Олег едва успел спрыгнуть с багажника, потому что Роман резко затормозил. «Мне нужно купить хлеба домой. Я живу рядом. А потом поедем в центр. Идет?» «Идет». Цыган забежал в открытую дверь ларька, откуда вкусно пахло свежим хлебом, а Олег остался со своим орленком. «Ну и влетит же мне дома», — подумал он. «Надо бросить этого подозрительного Рому и мчаться домой. Обойдусь без его жвачек». Но Роман уже вышел из магазина с полной авоськой и хлопнул Олега по плечу, как старого друга. «Садись! Поехали!» Дом цыгана действительно оказался недалеко. Это было довольно большое, но старое строение. Штукатурка на стенах местами отвалилась, краска на ставнях давно облезла. Вместо забора висела ржавая сетка, калитка еле держалась на петлях. Большая черная собака, увидев хозяина, замахала хвостом, потом грозно зарычала на Олега. «Свои! Дайна, свои! Нельзя!» Собака послушно успокоилась и отошла от калитки. Роман стал закатывать велосипед во двор. «Зайди на минутку», — предложил он Олегу. «Ты что, боишься?» — добавил он с улыбкой, заметив нерешительность мальчика. «Да нет, только давай побыстрее», — сказал Олег, заходя в узкий коридор. В доме никого не было. На стенах висели пестрые ковры. На полу тоже был большой, но уже потертый ковер. В углу стояли какие-то коробки, валялись смятые пакеты. Неприятно пахло табачным дымом. «Много вас тут живет?» — спросил мальчик, разглядывая незнакомое жилье. «Пятеро. Просто сейчас никого нет. Все куда-то ушли. Садись». Пододвинул Олегу деревянный стул, засуетился Роман. «Подожди пару минут, я сейчас управлюсь и поедем». Он взял железную миску со стола, насыпал в нее песка и принялся ее тереть. «Что ты делаешь?» «Посуду мою», — улыбнулся Роман. «Чтобы экономить воду. Воды в доме нет. Приходится оттирать песком, а водой ополаскивать». Олегу все здесь казалось странным и подозрительным. Он сидел как на иголках,
ругая себя за глупую доверчивость. Роман поставил миску с водой на газовую плиту, зажег огонь, потом положил в воду что-то

Он уже другим тоном произнес. «У меня во дворе собака. Ты видел? Она в дом пускает, а из дома нет. Да и дверь я запер. Сиди». Бедный Олег понял, что парень не шутит, и из дома ему не выйти. Мысли в его сознании сменяли одна другую. «Что сейчас будет? Зачем я поехал так далеко, не сказав родителям? Как я мог поверить незнакомому человеку?» Олег чуть не плакал, ругая себя, понимая безвыходность своего положения. Только теперь он понял, что не сделал самого главного, не обратился к всемогущему Богу. Мальчик начал мысленно молиться, просить у Бога защиты и помощи. Вдруг во дворе громко залаяла Дайна. Роман выглянул в окно. «Ко мне пришли. Зайди вот сюда, на минутку». Цыган втолкнул Олега в боковую комнату и плотно закрыл за ним дверь, обитую старым одеялом. Щелкнул замок. Возмущенный Олег стал изо всех сил колотить кулаками в тяжелые доски двери, но в ответ не было слышно ни единого звука. Отчаявшись, мальчик опустился на колени. Он каялся и взывал к Богу: «Господи, прости меня, прости мое своеволие, мне страшно, спаси меня, Господи, помоги». Никогда раньше Олег не молился так горячо. Не зная, слышит ли его сейчас Бог, он снова и снова взывал о помощи. Прошло немного времени, а мальчику казалось, что он сидит в этой темной комнате уже целый год. Но вот заскрипел замок, и злосчастная дверь распахнулась. Показалась знакомая курчавая голова. «Олег, выходи, твой отец приехал», — уже ласковым голосом проговорил цыган. Олег вмиг понял, что освобожден, что Бог услышал его. Не помня себя от радости, мальчик выскочил из душной комнаты во двор и выбежал за калитку. Никогда еще небо не казалось ему таким голубым, а солнце таким ярким. У калитки стоял их зеленый москвич, а возле него отец и Саша. Они ждали Олега. Мальчик виновато взглянул на напряженное, встревоженное лицо отца. Роман подошел к калитке и стал несвязно оправдываться. «Мы просто катались». «Брось, Роман!» «Я все знаю», — прервал его Андрей Петрович. «Кончай свои грязные дела. Не впутывай в них мальчишек. Приходи к нам на собрание. Иисус простит и освободит тебя. Только Бог может тебе помочь оставить свой грех». Цыган опустил глаза и стал нервно теребить края рубашки. Повернувшись к сыну, Андрей Петрович взял его за плечо. «Поезжай домой, Олег. Мы с Сашей будем ехать сзади». Олег вскочил на велосипед и радостно помчался к дому. Мальчик понимал, что дома его ждет заслуженное наказание. Но разве оно могло сравниться с тем, что ему пришлось сегодня пережить? Позже Олег узнал, что Саша, увидев его катающимся вместе с Романом, заподозрил неладное. Он сообщил обо всем Андрею Петровичу и показал, где живет цыган. Роман был наркоманом и хотел, чтобы доверчивый мальчик стал участником и помощником в его темных делах. Любящий Бог сохранил Олега от грозящей ему беды. Олег многому научился в этот день. Он понял, что грех непослушания и своеволия очень опасен. А еще Олег убедился, что Господь слышит молитвы кающихся и может вывести их даже из самой сложной ситуации.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и в нашей сегодняшней передаче завершим разговор о 4 главе этого произведения. В этой, а также в следующих главах, автор говорит о священстве Господа Иисуса Христа, который является нашим великим первосвященником. А поскольку Спаситель — это наш первосвященник, мы имеем право с дерзновением приступать к престолу Его благодати. Мы можем свободно обращаться к Господу Иисусу Христу и рассказывать Ему такие вещи, которых мы не можем сказать другим людям. И Он понимает нас. Он является Богом, но в то же самое время является человеком, и мы можем беспрепятственно приходить к Нему. Давайте прочтем 14 и 15 стихи. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Мне всегда казалось, что для народа Израиля смерть Аарона имела в каком-то смысле более важное значение, чем смерть Моисея. Аарон был их первосвященником. Многие израильтяне выросли вместе с Аароном, играли вместе с ним в детстве и путешествовали вместе с ним по пустыне. Они могли обратиться к Аарону и рассказать ему о своих бедах, грехах и поражениях, в то время как Аарон мог посочувствовать им, ибо он в точности знал, что они переживают. Поэтому я полагаю, что когда Аарон умер, всех детей Израиля волновал один вопрос — сможет ли новый первосвященник, преемник Аарона, понять их? Сможет ли он также сочувствовать им, как Аарон, и оказывать необходимую помощь? Друзья мои, но у нас с вами есть великий первосвященник, который всегда доступен и который всегда понимает нас. Он не просто понимает нас теоретически. Он понимает нас, потому что, будучи здесь, в этом мире, Он был испытан, и поэтому может сострадать нам в немощах наших. Он знал, что такое голод, Он знал, что такое печаль и слезы. Он может сострадать нам в наших немощах, ибо во всем, кроме греха, Он был как человек. Прочтем 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Должен признаться, что мне всегда не нравилось это слово «дерзновение». Хотя я не знаю, какое понятие сможет адекватно заменить его. Слово «дерзновение» несет в себе оттенок дерзости, надменности и даже наглости, то есть имеет какую-то негативную окраску. Но на самом деле ничего подобного не подразумевается в данном греческом слове «перейсия». Это весьма интересное греческое понятие, которое обозначает свободу слова, которой так гордились афиняне. Они были первым народом, который решил, что обычные граждане должны иметь право на свободное выражение своих мыслей. Так и мы имеем право приступать с дерзновением к престолу благодати. Мы можем свободно обращаться к Господу Иисусу Христу. То есть я могу рассказывать Ему такие вещи, которых я не могу рассказать вам. И Он поймет меня. Он знает мои слабости, и я могу без колебаний говорить Ему о них. Я научился быть совершенно откровенным перед Ним. Но я не позволяю себе общаться с Ним на короткой ноге, и мне претит подобный фамильярный подход. Он является Богом, и я прихожу к Нему с поклонением и почтением. Но я имею право говорить Ему все, потому что Он тоже человек». Он является Богом, будучи в то же самое время человеком, поэтому я могу беспрепятственно прийти к Нему. Я могу рассказать Ему все то, что лежит у меня на сердце. Я могу раскрыть перед Ним все свои сокровенные тайны. Но я подозреваю, что все эти высокопарные ханжеские молитвы, которые так свойственны нам,
не производят на него большого впечатления. В особенности это справедливо, когда мы пытаемся прикрыть такими молитвами все то, что на самом деле находится в наших головах. И я бы не удивился, если бы выяснилось, что Господь сознательно отворачивается от нас, когда видит наше нежелание искренне и с открытым сердцем обратиться к Нему. Я полагаю, что именно по этой причине наши молитвенные собрания не столь эффективны, как нам бы этого хотелось. Кстати сказать, обращались ли вы к Нему сегодня, и что вы сказали Ему? Сказали ли вы Ему о том, что любите Его? Покаялись ли вы сегодня перед Ним в своих грехах? А если нет, то почему бы вам не сделать этого? Ведь Он уже знает их все, так почему бы и вам не сказать Ему, зачем закрываться от Него? Он и так знает, что вы можете прийти к Нему только благодаря Его заслугам. Друзья мои, смело приступайте к Господу и говорите с Ним, ибо Он приготовил нам милость и благодать для помощи во времена нужды, потому что является нашим великим первосвященником». Этим призывом прийти к Нему заканчивается 4 глава послания к евреям, и мы можем приступить к 5 главе, в которой продолжается разговор о первосвященнической роли Иисуса и более подробно говорится о служении священников. Прочтем 1 и 2 стихи. «Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Эти стихи дают нам подробное описание сути служения священников. И первым делом здесь говорится о том, что священник должен происходить из среды людей, что означает, что он должен являться человеком. Иными словами, он должен быть представителем людей. Он представляет людей и представляет их перед Богом. А поскольку он приходит к Богу, Бог должен признавать его и считать его приемлемым для себя. В 4 стихе этой главы ясно утверждается, что никто сам по себе не взваливает на себя эту честь, но только тот, кто признается самим Богом, как Аарон. Иными словами, священник должен быть поставлен на это служение самим Богом. Таким образом, священник избирается из среды людей и для людей, чтобы от их лица идти и говорить Богу. И в этом мы можем увидеть разницу между священником и пророком. Священник идет от человека к Богу. Он представляет человека перед Богом. А пророк, наоборот, идет от Бога к человеку с посланием от Бога. Вот почему ветхозаветные священники никогда не говорили людям о том, что хочет сказать Бог. Это относилось исключительно к служению пророков. Задача же священников – было представлять человека перед Богом. И в нынешнем веке наш Господь Иисус Христос является единственным священником. Именно Он представляет нас перед Небесным Отцом. Работа священника предназначена не для погибших грешников, но для спасенных грешников. Вы можете вспомнить, что апостол Иоанн в своем первом послании, в первом стихе второй главы, сказал: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Услышав это, мы могли бы просто развести руками и признать, что эти слова полностью исключают нас. Ибо даже будучи чадами Божьими, мы грешим. Поэтому как здорово, что Бог предусмотрел все это, ибо апостол Иоанн далее добавляет: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника. Христос представляет меня на небесах. И когда мой враг, сатана, обвиняет меня пред Отцом, Господь Иисус Христос встает на мою защиту. Он мой первосвященник. Это является одной из причин, почему я никогда не буду удовлетворен, просто имея священника на этой земле. И я хочу донести до вас эту мысль как можно более ясно. Если кто-то намеревается представлять меня перед Богом, я хочу быть уверен,
что он сам будет принят Богом и будет угоден ему. Я хочу быть уверен, что мой представитель обладает всеми необходимыми для этого качествами. Мы можем молиться друг за друга, но мы не можем представлять друг друга на небесах. И вследствие того, что мне нужен кто-то, кто бы представлял меня, я поистине счастлив, что у меня есть такой великий первосвященник, который представляет меня перед Небесным Отцом, принося дары и жертвы. Обратите внимание, что священник может приносить дары и жертвы. Далее автор намеревается ясно показать нам, что Христос может предложить нам нечто, что Он уже предложил нам самого Себя. И по сравнению с драгоценной кровью Христа, которая искупила нас, серебро и золото будут подобны никчемным безделушкам. Он приносит дары и жертвы за грехи. Обратите внимание, что здесь используется множественное число. Это именно грехи, а не грех. Это относится к жизни верующего. Например, когда в последний раз вы вышли из себя, обратились ли вы к Богу с покаянием в этом грехе? Помните, что у вас есть заступник, который находится на небесах, чтобы приносить Богу ходатайствование за вас. Он представляет вас перед Богом. Причем он может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Мы имеем великого первосвященника, который, подойдя к концу своего земного служения, мог сказать своим ученикам: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Ученики Господа были с ним в течение 3 лет, и если бы в его жизни был какой-то порок или неправда, они бы знали это, но он был непогрешим и безупречен. Он не совершил ни одного греха, и в то же самое время он жил на этой земле, как обычный человек, поэтому он понимает нас. Христос может снисходить невежествующим. Что относится к грехам, совершенным нами по незнанию, речь идет о таких грехах в начале 4 главы книги Левит. Если вы думаете, что за прошедшие 2 недели вы не совершили ни одного греха, и вам кажется, что вы прожили по-настоящему возвышенной и духовной жизнью, у меня есть новость для вас. Вы совершали и совершаете грехи, о существовании которых даже не подозреваете. А Он, как великий первосвященник, заботится об этих грехах за нас, ибо может сострадать пребывающим в неведении. Дело в том, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти, как мы читаем в книге Притчи в 12 стихе 14 главы. А пророк Исаия в 6 стихе 53 главы своей книги пишет, что «все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И Бог сравнивает нас с овцами, потому что все овцы обычно сбиваются с пути. Наш Господь может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и Сам обложен немощью. Он знает, что мы чувствуем и переживаем. Иными словами, Он является совершенным посредником. Когда мы падаем, Он не опускается в грязь вместе с нами, но при этом Он оказывается рядом, чтобы протянуть нам руку и поднять нас из этой грязи. Проблема священства Аарона состояла в том, что священник мог закрывать глаза на те грехи людей, в которых был виновен сам, и осуждать такие грехи, которых сам никогда не совершал. И это всегда таило в себе определенную опасность. Но Христос способен проявить милость. Он не осуждает и не закрывает глаза. Когда мы приходим к Нему, чтобы принести Ему покаяние в наших грехах, Он не начинает читать нам лекцию о том, что мы должны лучше вести себя в следующий раз. Он просто протягивает к нам милость. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, как наш первосвященник, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, пишет апостол Иоанн в 9 стихе 1 главы своего первого послания. Как удивительно и замечательно иметь такого первосвященника, как он.
А теперь давайте посмотрим на различия между священством Аарона и священством Христа. Потому что, хотя священническое служение Аарона и являлось прообразом священнического служения Христа, существуют между ними серьезные отличия. Прочтем 3 и 4 стихи. «И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Вы можете вспомнить, что в Великий день очищения Аарон первым делом приносил жертву и относил кровь в святое святых за свои собственные грехи. Сначала ему нужно было разобраться со своими собственными грехами, прежде чем он мог стать представителем людей. В этом отношении священническая работа Аарона отличалась от священничества Христа. Христу не нужно было приносить жертвы за самого себя. Он уже принес жертву за нас с вами. Ибо, как мы уже увидели ранее, Христос был священником, потому что Он был угоден Богу. Прочтем далее 5 и 6 стихи. Как и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Нужно как следует понять, что используемое здесь слово «родить» не имеет ровным счетом никакого отношения к рождению Христа в Вифлееме. Но зато это слово имеет самое прямое отношение к тому небольшому саду недалеко от Голгофского холма, где было погребено тело Господа вскоре после его распятия. Ибо именно там состоялось его воскресение. Спаситель был рожден от смерти. Его священство началось тогда, когда он возвратился на небеса. И в этих строках идет речь о его воскресении. Как мы уже сказали, священство Аарона не является вполне адекватным образом, способным в полной мере показать нам священство Христа. Поэтому наш Господь не является священником по чину Аарона, хотя Аарон был символом и прообразом его священства. Христос является сыном, а Аарон был просто рабом Бога. Поэтому Христос является священником по чину Мельхиседека. Кто же такой Мельхиседек? Единственное историческое упоминание, которое мы имеем о личности Мельхиседека, находится в 14 главе книги «Бытие», где он описан как священник Бога Всевышнего. Мы узнаем также, что Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, чтобы поздравить его с победой над царем Кедорлаомером и его союзниками. В тот раз Авраам освободил всех жителей Содома и Гоморры, включая своего племянника Лота, а также вернул всю награбленную врагами добычу. Содомский царь встретил Авраама и предложил ему забрать трофеи себе. Так что Авраам пережил искушение, но решил отвергнуть этот подарок. И в 18 стихе 14 главы книги «Бытие» мы читаем, что Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. А далее история продолжается в следующих стихах книги «Бытие». «И благословил его Мельхиседек и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему 10-ю часть из всего. Нам сообщается, что Мельхиседек являлся царем Салима, что означает «мир». Он появляется на страницах Священного Писания как будто из ниоткуда. И у нас нет даже малейшего намека на то, кем он был и откуда он появился. Точно так же Мельхиседек сходит со страниц Священного Писания.
ибо далее в Библии не встречается никаких других исторических упоминаний о нем. Поэтому сейчас самое время сказать, что некоторые богословы считают, что Мельхиседек — это на самом деле никто иной, как сам предвоплощенный Христос. Я лично не могу принять данного толкования, потому что, на мой взгляд, Мельхиседек — это образ Господа Иисуса. И мне кажется очевидным, что образ какого-то объекта не может являться самим объектом. Поэтому я воспринимаю фигуру Мельхиседека как обычного человека, который действительно являлся Салимским царем. Однако это мое частное мнение, потому что я знаю немало весьма известных богословов, считающих Мельхиседека предвоплощенным Господом. Поэтому вы не окажетесь одиноки, если будете придерживаться данной точки зрения. И тем не менее, я лично верю, что фигура Мельхиседека является образом, который Бог дал нам, а Моисей донес до нас в книге «Бытие». Мельхиседек появляется ниоткуда и уходит в никуда. У него нет ни начала, ни конца. Господь Иисус Христос является началом и концом. Он является Альфой и Омегой. Он положил начало всему, и Он является завершением всего. Он является вечным Богом, и, будучи таковым, Он не имеет ни начала, ни конца. Автор говорит нам здесь, что у нас есть такой великий первосвященник, представляющий нас перед лицом Бога. И я призываю вас всех, друзья мои, давайте помнить об этом в нашей повседневной жизни и всегда прославлять Его за все, что Он сделал для нас. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.